Еще одна добра пасмица за наши приятели Петчаняри Ко Паунович у Ковачевцу. Перица Пурич, я него великий хит.